Дорожное радио. Симферополь 91.

0: Звезды дорожного радио. С вами вместе в пути.
1: Привет, родные. Это Шаман на дорожном радио. Желаю вам отличного дня и пусть у вас всегда

жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: моя Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни.

атмосфера эстетики. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова один.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В студии Александр Карпин.
0: Россия.
1: Министерство просвещения подвело итоги Всероссийской олимпиады школьников. Лидерами по числу победителей стали Москва, Московская область, а также Санкт-Петербург и Татарстан. Об этом сообщило Министерство просвещения. Всего в этом году в финальных этапах олимпиад поучаствовали свыше 6,5 тысяч школьников из 80 регионов.
0: Футбол.
1: Петербургский «Зенит» выиграл чемпионат России по футболу. В заключительном туре команда на выезде переиграла Ростов с минимальным счетом. Единственный мяч с пенальти забил Александр Соболев. Эта победа позволила «Зениту» сохранить первое место в турнирной таблице, опережая на 2 очка «Краснодар», который лидировал большую часть сезона и вчерашний матч с Оренбургом выиграл со счетом 3-0. Кубанская команда в итоге завоевала серебро, бронзовые медали у московского «Локомотива».
0: Здравоохранение.
1: Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию международного значения из-за вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. При этом международная организация подчеркнула, что речь идет именно об эпидемии, а не пандемии, поэтому рекомендации закрывать границы не последовало. В Роспотребнадзоре заверили, что лихорадка Эбола не грозит россиянам, риск распространения ее отсутствует, а завоз опасных инфекций в страну предотвратит усиленный контроль на пунктах пропуска и система периметр. В Кемерове компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей за использование искусственного интеллекта в суде. Поводом стал не сам факт применения нейросетей, а ошибки, допущенные алгоритмом. Как передает издание «Коммерсант», одна из организаций пыталась оспорить взыскание за неоказанные бухгалтерские услуги. Суд выяснил, что компания включила в жалобу ссылки на несуществующие судебные постановления, либо указанные документы не содержали нужных выводов. Оказалось, документ составляли при помощи нейросетей. В итоге суд выписал компании дополнительный штраф за злоупотребление процессуальными правами.
0: Дороги.
1: В России утвердили новый ГОСТ по безопасной перевозке детей. Документ начнет действовать с сентября этого года и установит единые правила контроля рисков на всех этапах поездки, от подготовки автобусов до высадки пассажиров. Согласно документу, перевозчики будут обязаны не просто формально проверять документы, а постоянно вести мониторинг опасных ситуаций, чтобы предотвращать происшествия. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

пресс. В Новый год быть на Мальдивах и ключи от Мерседес. У каждого свой в жизни приз, а я артист.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Мощный пикап для бездорожья. Хуанхай N7. Тонна груза. Полный привод. Автостарт. Укромная. Кизлевская 1D. 4 километра до аэропорта.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
3: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Россия.
1: В Якутске и пригородах временно отключили свет. Энергетики приняли такое решение, чтобы предотвратить аварии и обеспечить безопасность жителей на фоне подъема уровня воды в реке Лени. Приостановлена работа части трансформаторных подстанций, которые попали в зону возможного подтопления, в том числе в поселке Жата и микрорайоне Кангаласы. Как передает агентство «Интерфакс», по всей территории Якутского городского округа наблюдается сильный ледоход. В Якутске организовано круглосуточное дежурство спасателей и коммунальных служб. Для жителей подготовили пункты временного размещения.
0: Про здоровье.
1: Молодежью теперь можно считать людей вплоть до 39 лет. Такое сообщение внештатного гериатра Минздрава Ольги Ткачевой передает агентство ТАСС. По мнению эксперта, границы молодости сдвигаются вслед за ростом продолжительности жизни. Люди медленнее стареют, дольше остаются активными и хорошо выглядят. Благодаря этому у людей появляется больше времени на самореализацию, учебу, смену профессии, карьеру и так далее.
0: Закон.
1: Участники специальной военной операции и их семьи получат единые базовые меры поддержки. Согласно подписанному президентом закону, во всех регионах для бойцов и их близких теперь установлен стандартный набор льгот, независимо от места и даты заключения контракта. Среди гарантий, которые регионы должны предоставлять участникам СВО, субсидия не менее 100 тысяч рублей на проведение газа в дом, приоритетное трудоустройство и внеочередная медицинская помощь, в том числе санаторно-курортное лечение.
0: Спорт.
1: Сборная России по самбо выиграла чемпионат Европы. На соревнованиях в Тбилиси российские спортсмены завоевали 20 медалей, из них 13 золотых, и заняли первое место в общекомандном зачете. Наши спортсмены выступали не в нейтральном статусе, а под государственным флагом и с российским гимном.
0: Дороги.
1: Ввести новую систему фото- и видеофиксации нарушений на железнодорожных переездах предлагает Министерство транспорта. Проект постановления ведомства уже вынесен на общественное обсуждение. По мнению Минтранса, в первую очередь дорожными камерами следует оснащать переезды с высоким уровнем аварийности. Это позволит оперативнее привлекать нарушителей к административной ответственности и проводить профилактическую работу. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Мистер Норрис азиатское бистро в ТЦ Меганом. Современная Азия, ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ Меганом.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
5: Насколько успешным будет этот сезон в Крыму?
6: С этим вопросом не к нам. Как приобрести в мае новый кроссовер Havail Jolion с выгодой до 300 тысяч рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте krameedefishavail.ru.
7: Указана выгода на Havail Jolion Techno Plus 1.5T FOVD 10 2026 модельного года и года производства по программе Trade-in. Предложение ограничено, не является офертой. Действует до 31 мая 2026 года. Подробности на сайте krameedefishavail.ru.
8: На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. «Алькор» – новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр, вид, приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. «Владоград». Меняем границы доступного. Застройщик ООО «СЗ Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
10: Привет, это Никита, Олигор. Мы открыли новую автоматическую заправку в Симферополе на проспекте Победы 235 возле автостанции «Восточная». На Олигор каждый день четкая доза налива нефтепродуктов и правильный бензин. А с 9 вечера до 7 утра действует приятная скидка – минус 3 рубля с литра. Приезжай на Олигор заправиться правильным бензином.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Ведется расследование.
3: Чем займусь я?
4: Меньше слов.
3: А что мне делать?
2: Действуйте.
4: Больше версий.
5: Как ты думаешь, что это?
4: Это «Вечерний детектив».
2: И это все о нем.
4: Абонемент на расследование.
6: Неограниченный круг подозреваемых.
3: Это очень круто.
4: Новые серии.
7: Ох, полетят клочки по заколочку.
3: Отлично.
4: В среду и четверг в 18.10.
3: Да.
4: На канале ТВ-центр.
8: Милейшее место.
4: Возрастное ограничение 16+.
9: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Галя, у нас отмена!
15: Какая еще отмена?
14: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
16: Акция для ИП и ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
17: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
18: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Реклама. Аккумулятор подводит. В 12 вольт мощные АКБ с проверкой и установкой. Большой выбор и отличный сервис. 12 вольт. Русская 140/1. Приезжай сейчас.
1: Где встречаемся в среду?
2: В ресторане «Ангарский перевал». Потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
3: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
2: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskipereval.ru. Не является публичной офертой.
4: Дом – это место, где хорошо всем. И все, что делает его красивым – Снеха-Сити. Мебель, свет и декор. Спокойно, красиво, в одном месте. Снеха-Сити. Симферополь, Генерала Васильева, 43.
5: Мощный пикап для бездорожья. Хуанхай N7. Тонна груза. Полный привод. Автостар. Укромная. Кизлевская 1D. 4 километра до аэропорта.
6: Премьера мая. Приглашаем в премиальный спа-комплекс в отеле «Море спа энд резорт» в Алуште. 9 бань мира, соляная комната, бассейн, банные ритуалы и массажи. Все для полноценного отдыха и восстановления. Забронируйте отдых заранее. Проведите время с пользой для здоровья в отеле «Море спа энд резорт».
7: Слушаете себе радио и, скорее всего, даже не в курсе, что можете стать владельцем брутального, рамного внедорожника с выгодой 20%. Новый УАЗ Патриот. По госпрограмме только до конца мая. Официальный дилер УАЗ Техносервис на Ялтинской. Симферополь. Аленчука 52. Подробности 8-978-017-52-52. UAZ-Крым.ру. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Не оферта. Действительно до 31 мая. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Техносервис. Твой автомобильный дилер.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

места летит маршрутка, сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще не так.

0: возвращается домой.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. В «Жигулиной роще» весеннее обострение? Прелестно.
2: Хотите комфортно жить в современном микрорайоне «Жигулина роща»? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 31 мая при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж. Улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
3: Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте наш.рф. Застройщик ООО СЗ СКГ. Неоферта.
4: Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Крым Золото открывает свадебный сезон.
7: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
6: Крым Золото. Всегда отличная цена.
8: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
9: На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. «Алькор». Новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр. Вид. Приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. «Владоград». Меняем границы доступного.
10: Застройщик ООО «СЗ Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Привет, это Никита, Альгор. Мы открыли новую автоматическую заправку в Симферополе на проспекте Победы 235 возле автостанции «Восточная». На Альгор каждый день четкая доза налива нефтепродуктов и правильный бензин. А с 9 вечера до 7 утра действует приятная скидка – минус 3 рубля с литра. Приезжай на Альгор заправиться правильным бензином.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
11: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.

Привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

0: Реклама.
1: С группой компаний «Дом» море стало доступнее. Квартиры в клубном доме бизнес-класса «Панорама Парк» в Ялте. Первоначальный взнос 50% и ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Рассрочка без переплат от застройщика до сентября 2028 года. Клубный дом «Панорама Парк» в сердце Ялты. Застройщик ООО «СЗ-Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение действует с 1 апреля по 31 июля 2026 года.
2: Мистер Норрис. Азиатское бистро в ТЦ «Меганом». Современная Азия. Ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ «Меганом».
3: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис». Секрет вашей кухни. «Олис». Всегда кстати к вашему столу.
4: Премьера мая. Приглашаем в премиальный спа-комплекс в отеле «Море спа энд резорт» в Алуште. 9 бань мира, соляная комната, бассейн, банные ритуалы и массажи. Все для полноценного отдыха и восстановления. Забронируйте отдых заранее. Проведите время с пользой для здоровья в отеле «Море спа энд резорт».
5: В магазинах «Народный амбар». Шашлык из свинины охлажденный 259,90 за килограмм. Колбаса вареная «Докторская Совнарком» 349,90 за килограмм.
6: Предложение действует с 16 по 31 мая 2026 года. Цена указана в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Народный амбар».
7: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей в официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3220 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: Россия.
4: В Якутске и пригородах временно отключили свет. Энергетики приняли такое решение, чтобы предотвратить аварии и обеспечить безопасность жителей на фоне подъема уровня воды в реке Лени. Приостановлена работа части трансформаторных подстанций, которые попали в зону возможного подтопления, в том числе в поселке Жата и микрорайоне Кангаласы. Как передает агентство «Интерфакс», по всей территории Якутского городского округа наблюдается сильный ледоход. В Якутске организовано круглосуточное дежурство спасателей и коммунальных служб. Для жителей подготовили пункты временного размещения.
3: Про здоровье.
4: Молодежью теперь можно считать людей вплоть до 39 лет. Такое сообщение внештатного гериатра Минздрава Ольги Ткачевой передает агентство ТАСС. По мнению эксперта, границы молодости сдвигаются вслед за ростом продолжительности жизни. Люди медленнее стареют, дольше остаются активными и хорошо выглядят. Благодаря этому у людей появляется больше времени на самореализацию, учебу, смену профессии, карьеру и так далее.
3: Закон.
4: Участники специальной военной операции и их семьи получат единые базовые меры поддержки. Согласно подписанному президентом закону, во всех регионах для бойцов и их близких теперь установлен стандартный набор льгот, независимо от места и даты заключения контракта. Среди гарантий, которые регионы должны предоставлять участникам СВО, субсидия не менее 100 тысяч рублей на проведение газа в дом, приоритетное трудоустройство и внеочередная медицинская помощь, в том числе санаторно-курортное лечение.
3: Спорт.
4: Сборная России по самбо выиграла чемпионат Европы. На соревнованиях в Тбилиси российские спортсмены завоевали 20 медалей, из них 13 золотых, и заняли первое место в общекомандном зачете. Наши спортсмены выступали не в нейтральном статусе, а под государственным флагом и с российским гимном.
3: Дороги.
4: Ввести новую систему фото- и видеофиксации нарушений на железнодорожных переездах предлагает Министерство транспорта. Проект постановления ведомства уже вынесен на общественное обсуждение. По мнению Минтранса, в первую очередь дорожными камерами следует оснащать переезды с высоким уровнем аварийности. Это позволит оперативнее привлекать нарушителей к административной ответственности и проводить профилактическую работу. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. В «Жигулиной роще» весеннее обострение? Прелестно.
2: Хотите комфортно жить в современном микрорайоне «Жигулина роща»? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 31 мая при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж. Улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Банк ВТБ. Проектная декларация на сайте наш дом.рф. Застройщик ООО СЗСКГ. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Где встречаемся в среду?
4: В ресторане «Ангарский перевал». Потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
5: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
4: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskipereval.ru. Не является публичной офертой.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет Дальний Восток. Репортаж.
1: Дальний Восток – территория активного развития и больших перспектив. В рубрике «Репортаж» мы рассказываем о людях, которые строят здесь свое будущее. Сегодня наш герой – Михаил Марков, руководитель проектов в компании «Технонео», реализующий проекты по созданию комфортной городской среды. Предприятие создано при поддержке режима свободного порта по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Михаил рассказал, чем занимается его компания и чем прекрасен Дальний Восток.
2: Родился я в городе Владивостоке в 1985 году. По образованию инженер, закончил МГУ имени Невельского, раньше он назывался ТОМУ. В 2020 году я пришел в группу компании «Технонео». Данная компания занимается комплексом работ по благоустройству территорий жилых комплексов, общественных пространств, парков. Также у нас больше года назад открылась еще одна наша компания, это архитектурное бюро номер 88. Эта компания создает идеи по благоустройству, то есть от идеи до проектной документации, а компания «Технонео» уже выполняет работы по благоустройству. Владивосток и Приморский край, конечно, нравится. Очень нравится его разнообразная природа. Очень интересный рельеф города, в частности, город Владивосток. И мы мечтаем его сделать более уютным, прекрасным. Хотим, чтобы в этом городе было больше разных, различных, интересных локаций и точек притяжения.
1: Дальний Восток становится точкой притяжения для молодых профессионалов. Узнать больше о возможностях обучения и трудоустройства можно на портале dalnivostok2030.rf.
3: Реклама. Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
11: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
12: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 18+01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
13: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
14: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнц в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте.
17: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
18: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и при соединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.

0: Реклама. Диски потеряли вид? В 12 вольт литые диски и шиномонтаж. Большой выбор и отличный сервис. 12 вольт. Русская 140/1. Приезжай сейчас.
1: Вы давно были в Снеха-Сити? Заедьте просто посмотреть. Красивое пространство, большой выбор, все для дома, спокойно и с удовольствием. Снеха-Сити. Симферополь, Генерала Васильева, 43.
2: Премьера мая. Приглашаем в премиальный спа-комплекс в отеле «Море Спа энд Резорт» в Алуште. 9 бань мира, соляная комната, бассейн, банные ритуалы и массажи. Все для полноценного отдыха и восстановления. Забронируйте отдых заранее. Проведите время с пользой для здоровья в отеле «Море Спа энд Резорт».
3: Слушаете себе радио и, скорее всего, даже не в курсе, что можете стать владельцем брутального, рамного внедорожника с выгодой 20%. Новый УАЗ Патриот. По госпрограмме только до конца мая. Официальный дилер УАЗ Техносервис на Ялтинской. Симферополь. Аленчука 52. Подробности 8-978-017-52-52. UAZ-Крым.ру. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Не оферта. Действительно до 31 мая. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Техносервис. Твой автомобильный дилер.
5: В магазинах «Народный амбар». Эскимо кафе-мороженое 47,90. Кофе-растворимый «Жардин Голд» 539,90.
6: Предложение действует с 16 по 31 мая 2026 года. Цена указана в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Народный амбар».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
2: Факторы безопасности.
4: Мошенники стали чаще звонить выпускникам школ в преддверии ЕГЭ. Злоумышленники представляются сотрудниками школ и экзаменационных комиссий. Они предлагают зарегистрироваться на итоговую аттестацию, и для этого якобы необходимо назвать код из СМС. В реальности это открывает аферистам доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу госуслуг и даже банковским приложениям, сообщила Минпросвещение.
2: Россия.
4: Министерство просвещения подвело итоги Всероссийской олимпиады школьников. Лидерами по числу победителей стали Москва, Московская область, а также Санкт-Петербург и Татарстан. Об этом сообщило Министерство просвещения. Всего в этом году в финальных этапах олимпиад поучаствовали свыше 6,5 тысяч школьников из 80 регионов. Напомню, что Всероссийская олимпиада проводится по 24 предметам и включает 4 этапа от школьного до всероссийского. Дипломы победителей и призеров дают преференции при поступлении в вузы России. Молодежью теперь можно считать людей вплоть до 39 лет. Такое сообщение внештатного гериатра Минздрава Ольги Ткачевой передает агентство ТАСС. По мнению эксперта, границы молодости сдвигаются вслед за ростом продолжительности жизни. Люди медленнее стареют, дольше остаются активными и хорошо выглядят. Напомню, в апреле правительство сообщило о планах за 10 лет повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 81 года. Российские спортсменки мира Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир в Риме. В финале парного разряда они переиграли испано-американский дуэт всего за 1 час и 9 минут. Отмечу, что это уже третий совместный титул мира Андреева и Дианы Шнайдер на турнирах женской теннисной ассоциации. В прошлом году они также стали серебряными призерами Олимпийских игр в Париже.
2: Дороги.
4: Рассказывать школьникам о ДТП и ОСАГО в рамках разговоров о важном — с такой инициативой выступила Общественная палата России. По мнению организации, детям нужно в доступной форме не только рассказывать о правилах дорожного движения, но и объяснять, как вести себя при авариях, правильно оформлять Европротокол, а также зачем нужна страховка и какие права есть у пострадавших. По данным издания «За рулем», ряд школ уже запустил такие издания в порядке эксперимента. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. В «Жигулиной роще» весеннее обострение? Прелестно.
2: Хотите комфортно жить в современном микрорайоне «Жигулина роща»? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 31 мая при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж. Улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
3: Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Застройщик ООО «СЗ СКГ». Неоферта. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: С группой компаний «Дом» море стало доступнее. Квартиры в клубном доме бизнес-класса «Панорама Парк» в Ялте. Первоначальный взнос 50% и ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Рассрочка без переплат от застройщика до сентября 2028 года. Клубный дом «Панорама Парк» в сердце Ялты.
3: Застройщик ООО «СЗ Инвест». Строй. Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение действует с 1 апреля по 31 июля 2026 года.
6: Какой кроссовер получил первое место по количеству продаж в России?
7: С этим вопросом к нам. Приобретайте обновленный кроссовер номер 1 Havail Jolion всего от 1 949 000 рублей. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте crimea-havail.ru.
3: Указана цена автомобиля Havail Jolion Comfort 1.5T MT 2WD 2026 модельного года и года производства с учетом выгоды 100 тысяч рублей от дилера. Предложение ограничено, не является офертой и действует до 31 мая 2026 года. Подробности на сайте crimea-havail.ru. Номер 1 по данным информационно-аналитической системы «Радар» ООО «Автостат» по результатам 2025 года.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.
8: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Ведется расследование.
3: Чем займусь я?
4: Меньше слов.
5: А что мне делать?
6: Действуйте.
4: Больше версий.
7: Как ты думаешь, что это?
4: Это «Вечерний детектив».
8: И это все о нем.
4: Абонемент на расследование.
9: Неограниченный круг подозреваемых.
10: Это очень круто.
4: Новые серии.
11: Ох, полетят клочки по заколочкам.
10: Отлично.
4: В среду и четверг в 18:10.
10: Да.
4: На канале ТВ-центр.
12: Милейшее место.
4: Возрастное ограничение 16+.
13: Ура, премия!
14: И мне пришла.
13: И мне.
15: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
14: О, да.
16: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
14: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
17: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23:05. Категория 16+.
18: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: С группой компаний «Дом» море стало доступнее. Квартиры в клубном доме бизнес-класса «Панорама Парк» в Ялте. Первоначальный взнос 50% и ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Рассрочка без переплат от застройщика до сентября 2028 года. Клубный дом «Панорама Парк» в сердце Ялты. Застройщик ООО «СЗ-Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение действует с 1 апреля по 31 июля 2026 года.
2: Мистер Норрис. Азиатское бистро в ТЦ «Меганом». Современная Азия. Ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ «Меганом».
3: Крым Золото открывает свадебный сезон.
4: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
3: Крым Золото. Всегда отличная цена.
5: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
6: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
7: Дом – это место, где хорошо всем. И все, что делает его красивым – Снеха-Сити. Мебель, свет и декор. Спокойно, красиво, в одном месте. Снеха-Сити. Симферополь, Генерала Васильева, 43.
8: На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. «Алькор». Новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр. Вид. Приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. «Владоград». Меняем границы доступного. Застройщик ООО «СЗ Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Премьера мая. Приглашаем в премиальный спа-комплекс в отеле «Море Спа энд Резорт» в Алуште. 9 бань мира, соляная комната, бассейн, банные ритуалы и массажи. Все для полноценного отдыха и восстановления. Забронируйте отдых заранее. Проведите время с пользой для здоровья в отеле «Море Спа энд Резорт».
10: Насколько успешным будет этот сезон в Крыму?
11: С этим вопросом не к нам. Как приобрести в мае новый кроссовер Havail Jolion с выгодой до 300 тысяч рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kromedefishavail.ru.
5: Указана выгода на Havail Jolion Techno Plus 1.5T FOVD 10 2026 модельного года и года производства по программе Trade-in. Предложение ограничено, не является офертой. Действует до 31 мая 2026 года. Подробности на сайте kromedefishavail.ru.
12: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Какие шины и масло выбрать? В 12 вольт подберут под твой авто. Большой выбор и отличный сервис. 12 вольт. Русская 140/1. Приезжай сейчас.
1: Слушаете себе радио и, скорее всего, даже не в курсе, что можете стать владельцем брутального, рамного внедорожника с выгодой 20%. Новый УАЗ Патриот. По госпрограмме только до конца мая. Официальный дилер УАЗ Техносервис на Ялтинской. Симферополь. Оленчука 52. Подробности 8-978-017-52-52. UAZ-Крым.ру. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Не оферта. Действительно до 31 мая. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Техносервис. Твой автомобильный дилер.
3: В магазинах «Народный амбар». Сосиски филейские вязанка 139,90 за 300 грамм. Тесто слоеное «Гастрошеф» в ассортименте 68,90 за 500 грамм.
4: Предложение действует с 16 по 31 мая 2026 года. Цена указана в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Народный амбар».
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей в официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте крым.лада.ру. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.

0: Реклама. Галя, у нас отмена!
1: Какая еще отмена?
0: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
2: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru, банк ВТБ, ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
3: Ведется расследование.
4: Чем займусь я?
5: Меньше слов.
6: А что мне делать?
3: Действуйте.
5: Больше версий.
7: Как ты думаешь, что это?
5: Это «Вечерний детектив».
3: И это все о нем.
5: Абонемент на расследование.
8: Неограниченный круг подозреваемых.
9: Это очень круто.
5: Новые серии.
10: Ох, полетят клочки по заколочку.
9: Отлично.
5: В среду и четверг. 18.10.
9: Да.
5: На канале ТВ-центр.
11: Милейшее место.
5: Возрастное ограничение 16+.
12: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
13: ОО «Инстамарт-сервис», Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
14: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
15: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
16: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
17: Ура! Премия!
18: И мне пришла.
17: И мне.
19: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
18: О, да.
20: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Реклама.
1: Премьера мая. Приглашаем в премиальный спа-комплекс в отеле «Море Спа энд Резорт» в Алуште. 9 бань мира, соляная комната, бассейн, банные ритуалы и массажи. Все для полноценного отдыха и восстановления. Забронируйте отдых заранее. Проведите время с пользой для здоровья в отеле «Море Спа энд Резорт».
2: Где встречаемся в среду?
3: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
4: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
3: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskipereval.ru. Не является публичной офертой.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: С группой компаний «Дом» море стало доступнее. Квартиры в клубном доме бизнес-класса «Панорама Парк» в Ялте. Первоначальный взнос 50% и ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Рассрочка без переплат от застройщика до сентября 2028 года. Клубный дом «Панорама Парк» в сердце Ялты. Застройщик ООО «СЗ Инвест». Строй проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение действует с 1 апреля по 31 июля 2026 года.
2: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
3: Вы давно были в Снеха-Сити? Заедьте просто посмотреть. Красивое пространство, большой выбор, все для дома, спокойно и с удовольствием. Снеха-Сити. Симферополь, Генерала Васильева, 43.
4: На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. «Алькор» – новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр, вид, приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. «Владоград». Меняем границы доступного.
5: Застройщик ООО «СЗ Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3220 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
4: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напоминаю.

тело, твои глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Пристегнуть ремни.
1: Путешествие с удовольствием.
0: На Дорожном радио.
2: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, когда совершит единственный в этом сезоне рейс поезд «Белые ночи», в каком формате будет выдавать визы Италия и где искать сертифицированные отели Абхазии. Ожидать очередного путешествия с удовольствием осталось совсем недолго. Начнем в середине этого часа.
3: Реклама. В поиске шин. В 12 вольт свежие шины и шиномонтаж. Большой выбор и отличный сервис. 12 вольт. Русская 140/1. Приезжай сейчас.
4: Мистер Норрис. Азиатское бистро в ТЦ Меганом. Современная Азия. Ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ Меганом.
5: Какой кроссовер получил первое место по количеству продаж в России?
6: С этим вопросом к нам. Приобретайте обновленный кроссовер номер один Havail Jolion всего от 1 949 000 рублей. Официальный дилер Автопрестиж Havail. Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kromedefishavail.ru.
7: Указана цена автомобиля Havail Jolion Comfort 1.5T MT2WD 2026 модельного года и года производства с учетом выгоды 100 тысяч рублей от дилера. Предложение ограничено, не является офертой и действует до 31 мая 2026 года. Подробности на сайте kromedefishavail.ru. Номер один по данным информационно-аналитической системы Радар ООО «Автостат» по результатам 2025 года.
8: Премьера мая. Приглашаем в премиальный спа-комплекс в отеле «Море спа энд резорт» в Алуште. 9 бань мира, соляная комната, бассейн, банные ритуалы и массажи. Все для полноценного отдыха и восстановления. Забронируйте отдых заранее. Проведите время с пользой для здоровья в отеле «Море спа энд резорт».
9: Слушаете себе радио и, скорее всего, даже не в курсе, что можете стать владельцем брутального, рамного внедорожника с выгодой 20%. Новый УАЗ Патриот. По госпрограмме только до конца мая. Официальный дилер УАЗ Техносервис на Ялтинской. Симферополь. Аленчука 52. Подробности 8-978-017-52-52. UAZ-Крым.ру.
7: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Не оферта. Действительно до 31 мая.
9: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Техносервис. Твой автомобильный дилер.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
0: Дорожное радио.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хелиус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Пристегнуть ремни.
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Привет всем любителям путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, когда совершит единственный в этом сезоне рейс поезд «Белые ночи», в каком формате будет выдавать визы Италия и где искать сертифицированные отели Абхазии.
2: Рельсы-шпалы.
4: Туристический поезд «Белые ночи» совершит в этом сезоне всего лишь один рейс. Путешественников ждет знакомство с Архангельском и Вологдой. Намечена поездка как раз на те самые дни, когда на русском севере ночное небо необыкновенно розово. Поезд стартует из Москвы 19 июня и вернется в столицу спустя 3 дня. За это время туристы посетят музей деревянного зодчества под открытым небом Малые Карелы и совершат речную прогулку по Северной Двине. Этим и другими развлечениями наполнена программа посещения Архангельска. В Вологде же отдыхающим покажут средневековые церкви и соборы, да красавец Кремль. А на обеды путешественникам предложат местные блюда.
2: Правило есть правило.
4: Долгое оформление итальянцами Шенгена не отпугивает россиян. Италия по-прежнему получает больше всех в Европе запросов на визу от граждан России и не хочет терять свое первенство в этом. Чтобы упорядочить процесс выдачи Шенгена и более детально отслеживать перемещение туристов, с 1 июня Италия планирует выдавать россиянам шенгенские и национальные визы в электронном виде. Портал «Турбизнес» отмечает, что с этим нововведением в процедуре рассмотрения и сроках получения виз для нас ничего не меняется. И лишь вместо отметки о визе в загранпаспорте начнут выдавать электронный документ, привязанный к паспортным данным и с QR-кодом для пропуска на границе.
2: Это надо знать.
4: Абхазия наносит удар по мошенническим гостиничным сайтам. Аферисты создают липовые порталы, предлагая отдохнуть в Пицунде, Гагре и других городах республики, а власти Абхазии в ответ вводят с этой осени официальный реестр отелей. Места размещения будут проходить сертификацию, их включат в реестр, и их предложения будут доступны как туркомпаниям, так и самостоятельным путешественникам. Бронируй, приезжай, отдыхай. И получай именно то, что было в описании и на фото в реестре. Как подчеркнули в Министерстве туризма Абхазии, новый реестр поможет туристам избежать обмана со стороны мошенников.
5: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
4: Дорожное радио вместе в пути.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет Дальний Восток. Репортаж.
1: Дальний Восток – территория активного развития и больших перспектив. В рубрике «Репортаж» мы рассказываем о людях, которые строят здесь свое будущее. Сегодня наш герой – Михаил Марков, руководитель проектов в компании «Технонео», реализующий проекты по созданию комфортной городской среды. Предприятие создано при поддержке режима свободного порта по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Михаил рассказал, чем занимается его компания и чем прекрасен Дальний Восток.
2: Родился я в городе Владивостоке в 1985 году. По образованию инженер, закончил МГУ имени Невельского, раньше он назывался ТУМУ. В 2020 году я пришел в группу компании «Технонео». Данная компания занимается комплексом работ по благоустройству территорий жилых комплексов, общественных пространств, парков. Также у нас больше года назад открылась еще одна наша компания, это архитектурное бюро номер 88. Эта компания создает идеи по благоустройству, то есть от идеи до проектной документации, а компания «Технонео» уже выполняет работы по благоустройству. Владивосток и Приморский край, конечно, нравится. Очень нравится его разнообразная природа. Очень интересный рельеф города, в частности, город Владивосток. И мы мечтаем его сделать более уютным, прекрасным. Хотим, чтобы в этом городе было больше разных, различных, интересных локаций и точек притяжения.
1: Дальний Восток становится точкой притяжения для молодых профессионалов. Узнать больше о возможностях обучения и трудоустройства можно на портале дальневосток2030.рф.
3: Реклама.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Ведется расследование.
6: Чем займусь я?
7: Меньше слов.
8: А что мне делать?
9: Действуйте.
7: Больше версий.
10: Как ты думаешь, что это?
7: Это «Вечерний детектив».
11: И это все о нем.
7: Абонемент на расследование.
12: Неограниченный круг подозреваемых.
13: Это очень круто.
7: Новые серии.
14: Ох, полетят клочки по заколочкам.
13: Отлично.
7: В среду и четверг в 18:10.
13: Да.
7: На канале ТВ-центр.
15: Милейшее место.
7: Возрастное ограничение 16+.
16: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
17: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
18: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
19: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Дорожное радио.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, почему Анна Семенович пересмотрела свои взгляды на жизнь. Какая черта личности важна для Полины Гагариной, а также узнаем, кому помог певец-шаман. Совсем скоро на Дорожном радио.
2: Реклама. Поменять масло в автомобиле? В 12 вольт премиум масла и фильтры. Большой выбор и отличный сервис. 12 вольт. Русская 140/1. Приезжай сейчас.
3: Слушаете себе радио и, скорее всего, даже не в курсе, что можете стать владельцем брутального, рамного внедорожника с выгодой 20%. Новый УАЗ Патриот. По госпрограмме только до конца мая. Официальный дилер УАЗ Техносервис на Ялтинской. Симферополь. Оленчука 52. Подробности 8-978-017-52-52. UAZ-Крым.ру. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Не оферта. Действительно до 31 мая. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». На сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Техносервис. Твой автомобильный дилер.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
4: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
3: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
5: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
6: Пишет пресса.
5: Полина Гагарина в одном из интервью поделилась, что искренность играет очень важную роль в жизни, особенно в творчестве и в общении между людьми. Артистка отметила, что зачастую люди стараются соответствовать ожиданиям или создавать определенный образ, поэтому искренность становится более заметной и вызывает доверие. Сама же Полина старается быть открытой со своими слушателями и зрителями. В социальных сетях она часто делится моментами из обычной жизни, публикует видео с близкими и детьми, показывая себя без масок и идеальной картинки. В сети появилось трогательное видео, на котором певец-шаман помогает пожилой женщине, продающей брелоки ручной работы на улице. Очевидцы сообщили, что артист заметил пенсионерку, остановился и решил оказать ей финансовую помощь. Женщина была глубоко тронута таким вниманием, она едва сдержала слезы, не призналась, что сразу же узнала певца. В знак благодарности бабушка подарила Ярославу одно из своих изделий на удачу.
6: Звезды за сценой.
5: Анна Семенович в социальных сетях поделилась размышлениями о том, что настоящее искусство – это умение вовремя уйти и быть счастливой. Певица призналась, что еще 10 лет назад работала на износ и не понимала, что просто сбегает от жизни. «Мне казалось, что жизнь – это только работа, постоянные дела, достижения, награды и гастроли», – рассказала Анна. В тот период ей было сложно отдыхать и расслабляться, даже в отпуске не выпускала из рук телефон. Сейчас же артистка научилась жить по-другому, получая огромное удовольствие от простых вещей, а главное – ценить спокойствие и тишину. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
3: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. В «Жигулиной роще» весеннее обострение? Прелестно.
2: Хотите комфортно жить в современном микрорайоне «Жигулина роща»? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 31 мая при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте наш дом.рф. Застройщик ООО «ССКГ». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Галя, у нас отмена!
1: Какая еще отмена?
0: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
2: Акция для ИП и ЮЛ срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
3: Ведется расследование.
4: Чем займусь я?
5: Меньше слов.
6: А что мне делать?
3: Действуйте.
5: Больше версий.
7: Как ты думаешь, что это?
5: Это «Вечерний детектив».
3: И это все о нем.
5: Абонемент на расследование.
8: Неограниченный круг подозреваемых.
9: Это очень круто.
5: Новые серии.
10: Ох, полетят клочки по заколочкам.
9: Отлично.
5: В среду и четверг. 18.10.
9: Да.
5: На канале ТВ-центр.
11: Милейшее место.
5: Возрастное ограничение 16+.
0: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Ура, премия!
15: И мне пришла.
14: И мне.
16: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
15: О, да.
17: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Генеральная лицензия Банка России. Номер 1000.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте. С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи.

0: Реклама.
1: Насколько успешным будет этот сезон в Крыму?
2: С этим вопросом не к нам. Как приобрести в мае новый кроссовер Havail Jolion с выгодой до 300 тысяч рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kromedefishavail.ru.
3: Указана выгода на Havail Jolion Techno Plus 1.5T ФОВД 10 2026 модельного года и года производства по программе Trade-in. Предложение ограничено, не является офертой. Действует до 31 мая 2026 года. Подробности на сайте kromedefishavail.ru.
4: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3220 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио.
2: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
5: О главном.
4: Во время визита Владимира Путина в Китай будут обсуждаться в том числе экономические вопросы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия не будет соревноваться с США по составу делегации, подчеркнул, что любые контакты Путина и председателя КНР Си Цзиньпина способствуют созданию нового импульса для дальнейшего развития и расширения отношений. Напомню, Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. В России представили передвижную аптеку. Машина на базе автомобилей «Газель» семейства «Бизнес и Next» оборудована специальной надстройкой, которая разработана для торговли лекарствами. Внутри предусмотрены холодильник, витрины, отопитель, кондиционер, вентиляция и санузел. Для всесезонной работы мобильной аптеки подготовлен специальный комплект оборудования. Об этом сообщают «Известия». Напомню, эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптеках начнется с сентября. Все больше международных спортивных федераций возвращают россиян на соревнования без каких-либо ограничений и позволяем выступать под национальным флагом и с гимном. 18 мая соответствующее решение приняла Международная федерация гимнастики. Ранее ограничения также сняли для борцов и представителей водных видов спорта. Как сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета нашей страны Михаил Дегтярев, сейчас в общей сложности флаг России может подниматься на соревнованиях более 20 федераций. Москва и Сочи вошли в список 15 городов мира по стоимости элитного жилья. Как пишет ТАСС, в исследовании, которое показывает, сколько квадратных метров элитного жилья можно купить за условный $1 миллион, Москва заняла 7-е место с показателем 36 квадратных метров, что сопоставимо со значением Лос-Анджелеса. В Сочи за условный миллион можно купить 41 квадратный метр элитной недвижимости, это 12-е место между Веной и Сиднеем. Ну а лидируют в рейтинге Монако, где за миллион можно приобрести 16 квадратных метров элитного жилья, и Гонконг с показателем 23 квадратных метра. Автомобили китайской марки «Чанган» впервые в нынешнем году вошли в пятерку самых популярных на российском рынке. Об этом сообщает агентство «Автостат», уточняя, что за прошлую неделю в стране было продано 1223 новых машины «Чанган». Таким образом, китайские автомобили обошли белорусскую марку «BLG». При этом выше располагается уже ставшая традиционная четверка «Лада», «Теннет», «Хавейл» и «Джили». Всего же за прошлую неделю было продано около 25 тысяч новых легковушек. Это на 12% больше, чем за тот же период прошлого года.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Где встречаемся в среду?
2: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
3: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
2: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiypereval.ru. Не является публичной офертой.
4: С группой компаний «Дом» море стало доступнее. Квартиры в клубном доме бизнес-класса «Панорама Парк» в Ялте. Первоначальный взнос 50% и ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Рассрочка без переплат от застройщика до сентября 2028 года. Клубный дом «Панорама Парк» в сердце Ялты. Застройщик ООО «СЗ Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение действует с 1 апреля по 31 июля 2026 года.
5: Мистер Норрис. Азиатское бистро в ТЦ «Меганом». Современная Азия. Ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ «Меганом».
6: Дом – это место, где хорошо всем. И все, что делает его красивым – Снеха-Сити. Мебель, свет и декор. Спокойно, красиво, в одном месте. Снеха-Сити. Симферополь, Генерала Васильева, 43.
7: Слушаете себе радио и, скорее всего, даже не в курсе, что можете стать владельцем брутального, рамного внедорожника с выгодой 20%. Новый УАЗ «Патриот». По госпрограмме только до конца мая. Официальный дилер УАЗ «Техносервис» на Ялтинской. Симферополь. Аленчука 52. Подробности 8-978-017-52-52. UAZ-Крым.ру.
8: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Не оферта. Действительно до 31 мая.
9: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте ПАО «Сбербанк».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: «Техносервис». Твой автомобильный дилер.
12: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
13: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
2: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23:05. Категория 16+.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт Сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-18-18-01-05-31-05-26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
5: Каждый день на телеканале «Солнце».
4: Категория 6+.
6: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. В «Жигулиной роще» весеннее обострение? Прелестно.
2: Хотите комфортно жить в современном микрорайоне «Жигулина роща»? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 31 мая при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Застройщик ООО СЗСКГ. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да, кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
4: Премьера мая. Приглашаем в премиальный спа-комплекс в отеле «Море спа энд резорт» в Алуште. 9 бань мира, соляная комната, бассейн, банные ритуалы и массажи. Все для полноценного отдыха и восстановления. Забронируйте отдых заранее. Проведите время с пользой для здоровья в отеле «Море спа энд резорт».
5: В магазинах «Народный амбар». Шашлык из свинины охлажденный 259,90 за килограмм. Колбаса вареная «Докторская» «Совнарком» 349,90 за килограмм.
6: Предложение действует с 16 по 31 мая 2026 года. Срок указан в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Народный амбар».
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
8: Дорожное радио.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
4: Более половины предприятий уже внедряют в свою работу технологии искусственного интеллекта. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Мишустин также отметил, что доля информационных технологий в экономике страны за 6 лет удвоилась. Сейчас Россия перешла от поиска замены ушедшим западным технологическим продуктам к производству собственных. Глава правительства при этом подчеркнул, что развитие IT в России должно работать на опережение. В Белоруссии проходит тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Также во взаимодействии с российской стороной планируется отработать доставку ядерных боеприпасов и подготовку их к применению. Главной особенностью учений станет проверка готовности выполнять задачи из неподготовленных районов на всей территории Белоруссии. Как пишет «Известия», об этом сообщает белорусская Минобороны. В министерстве при этом отметили, что тренировка не направлена против третьих государств и не создает рисков для региональной безопасности. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что Россия якобы планирует атаки на Украину или страну НАТО с территории Белоруссии. По словам Пескова, такие заявления являются нагнетанием напряженности и попыткой подстрекательства. Он также отметил, что Белоруссия является союзником России, но в первую очередь это суверенное государство. На обратной стороне Солнца образовалась группа пятен невероятных размеров. Об этом сообщают ученые Института космических исследований. По их данным, с Земли новая область станет видна примерно через неделю, а еще через неделю она переместится в наиболее опасное положение, точно напротив нашей планеты. Отмечается, что нечто подобное наблюдалось на Солнце 2 года назад. Произошедшая тогда серия взрывов вызвала самую сильную магнитную бурю за последние 20 лет.
2: Транспорт.
4: Попытка сэкономить на такси в Турции может обернуться штрафом. Как пишет РИА Новости, в палате водителей такси Алании предупредили, что пассажирам нелегального такси грозит штраф в размере 3800 лир, это примерно 6 тысяч рублей. Отмечается, что так называемое пиратское такси в Турции можно вызвать через мессенджеры. Стоимость поездки, как правило, ниже, чем у официальных такси. Однако в случае конфликтной ситуации или аварии закон будет не на стороне пассажира. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Диски потеряли вид? В 12 вольт литые диски и шиномонтаж. Большой выбор и отличный сервис. 12 вольт. Русская 140/1. Приезжай сейчас.
1: Где встречаемся в среду?
2: В ресторане «Ангарский перевал». Потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
3: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
2: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiyperival.ru. Не является публичной офертой.
4: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
5: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
4: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
6: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
7: На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. «Алькор» – новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр, вид, приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. «Владоград». Меняем границы доступного.
8: Застройщик ООО «СЗ Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Привет, это Никита, Олигор. Мы открыли новую автоматическую заправку в Симферополе на проспекте Победы 235 возле автостанции «Восточная». На Олигор каждый день четкая доза налива нефтепродуктов и правильный бензин. А с 9 вечера до 7 утра действует приятная скидка – минус 3 рубля с литра. Приезжай на Олигор заправиться правильным бензином.
10: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3220 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Галя, у нас отмена!
5: Какая еще отмена?
4: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
6: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
11: Ура, премия!
12: И мне пришла.
11: И мне.
13: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
12: О, да.
14: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
15: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
16: О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
17: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Реклама. С группой компаний «Дом» море стало доступнее. Квартиры в клубном доме бизнес-класса «Панорама Парк» в Ялте. Первоначальный взнос 50% и ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Рассрочка без переплат от застройщика до сентября 2028 года. Клубный дом «Панорама Парк» в сердце Ялты. Застройщик ООО «СЗ-Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение действует с 1 апреля по 31 июля 2026 года.
1: Вы давно были в Снеха-Сити? Заедьте просто посмотреть. Красивое пространство, большой выбор, все для дома, спокойно и с удовольствием. Снеха-Сити. Симферополь, Генерала Васильева, 43.
2: Мощный пикап для бездорожья. Хуанхай N7. Тонна груза. Полный привод. Автостарт. Укромная. Кизлевская 1D. 4 километра до аэропорта.
3: Премьера мая. Приглашаем в премиальный спа-комплекс в отеле «Море спа энд резорт» в Алуште. 9 бань мира, соляная комната, бассейн, банные ритуалы и массажи. Все для полноценного отдыха и восстановления. Забронируйте отдых заранее. Проведите время с пользой для здоровья в отеле «Море спа энд резорт».
4: Какой кроссовер получил первое место по количеству продаж в России?
5: С этим вопросом к нам. Приобретайте обновленный кроссовер номер один Havail Jolion всего от 1 949 000 рублей. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте krameedefishavail.ru.
6: Указана цена автомобиля Havail Jolion Comfort 1.5T MT 2WD 2026 модельного года и года производства с учетом выгоды 100 тысяч рублей от дилера. Предложение ограничено, не является офертой и действует до 31 мая 2026 года. Подробности на сайте krameedefishavail.ru. Номер один по данным информационно-аналитической системы «Радар» ООО «Автостат» по результатам 2025 года.
7: Привет, это Никита, Олигор. Мы открыли новую автоматическую заправку в Симферополе на проспекте Победы 235 возле автостанции «Восточная». На Олигор каждый день четкая доза налива нефтепродуктов и правильный бензин. А с 9 вечера до 7 утра действует приятная скидка – минус 3 рубля с литра. Приезжай на Олигор заправиться правильным бензином.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.
8: Кружит земля.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама. В поиске шин. В 12 вольт свежие шины и шиномонтаж. Большой выбор и отличный сервис. 12 вольт. Русская 140/1. Приезжай сейчас.
1: Где встречаемся в среду?
2: В ресторане «Ангарский перевал». Потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
3: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
2: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiypereval.ru. Не является публичной офертой.
4: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
5: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
4: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
6: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
7: «Мистер Норрис» – азиатское бистро в ТЦ «Меганом». Современная Азия, ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. «Мистер Норрис» в ТЦ «Меганом».
8: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс, ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
9: Мощный пикап для бездорожья. «Хуанхай N7». Тонна груза, полный привод, автостарт, укромная, Кизлевская 1D. 4 километра до аэропорта.
10: На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. «Алькор» – новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр, вид, приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. «Владоград». Меняем границы доступного. Застройщик ООО «СЗ Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Слушаете себе радио и, скорее всего, даже не в курсе, что можете стать владельцем брутального, рамного внедорожника с выгодой 20%. Новый УАЗ «Патриот». По госпрограмме только до конца мая. Официальный дилер УАЗ «Техносервис» на Ялтинской. Симферополь. Аленчука 52. Подробности 8-978-017-52-52. UAZ-Крым.ру.
12: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Не оферта. Действительно до 31 мая.
13: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: «Техносервис». Твой автомобильный дилер.
16: В магазинах «Народный амбар». Эскимо кафе «Мороженое» 47,90. Кофе растворимый «Жардин Голд» 539,90.
17: Предложение действует с 16 по 31 мая 2026 года. Цена указана в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Народный амбар».
18: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
19: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 6 мая 2026 года.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Дорожное радио.

0: Мощный пикап для бездорожья. Хуанхай N7. Тонна груза. Полный привод. Автостарт. Укромная. Кизлевская 1D. 4 километра до аэропорта.
1: Премьера мая. Приглашаем в премиальный спа-комплекс в отеле «Море спа энд резорт» в Алуште. 9 бань мира, соляная комната, бассейн, банные ритуалы и массажи. Все для полноценного отдыха и восстановления. Забронируйте отдых заранее. Проведите время с пользой для здоровья в отеле «Море спа энд резорт».
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
5: О главном.
4: Во время предстоящего визита Владимира Путина в Китай будет подписано около 40 документов. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, документы будут касаться сотрудничества стран в промышленной, торговой, транспортной, строительной, образовательной и других областях. Ушаков также отметил, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Напомню, визит Путина в Китай продлится с 19 по 20 мая. Застройщики практически исчерпали запас прочности, копившийся до середины 2024 года, пока действовала массовая льготная ипотека. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что строительная отрасль работает за счет привлечения денег дольщиков, этими средствами нельзя рисковать и необходимо создать условия, чтобы все квартиры были достроены. Вице-премьер также подчеркнул, что доля строительной отрасли в доходах разных регионов варьируется от 15 до 21%. Конфликт США и Ирана уже обошелся мировому бизнесу в 25 миллиардов долларов, и сумма ущерба продолжает расти. Об этом пишет Reuters со ссылкой на биржевые данные. Отмечается, что компании терпят убытки в первую очередь потому, что столкнулись с резким ростом цен на энергоносители и нарушением цепочек поставок из-за обстановки в Ормузском проливе. Около 300 крупных компаний назвали иранский конфликт причиной принятия экстренных мер, включая повышение цен и сокращение производства. Единые учебники по обществознанию для 9-10 классов появятся в школах с 1 сентября этого года. 11-классники будут учиться по новым учебникам с 2027 года. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Управлении президента по государственной политике в гуманитарной сфере. Добавлю, ранее стало известно, что главным редактором новых школьных учебников по обществознанию стал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Летом прямых рейсов из России за границу станет на четверть меньше, чем в зимний период. Как пишут «Известия», об этом сообщает Ассоциация туроператоров. Там уточнили, что летом без пересадок можно будет улететь в 31-32 страны. В расписании не предусмотрены рейсы на Кубу и Венесуэлу из-за топливного кризиса. Кроме того, из расписания исчезли прямые перелеты в Алжир, перспективы их восстановления пока не ясны. Также с 13 мая Аэрофлот прекратил рейсы на Сейшелы, а окончательный список направлений будет зависеть от возможного восстановления полетов в Саудовскую Аравию.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. В «Жигулиной роще» весеннее обострение? Прелестно.
2: Хотите комфортно жить в современном микрорайоне «Жигулина роща»? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 31 мая при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Застройщик ООО «СЗ СКГ». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Привет, это Никита, Олигор. Мы открыли новую автоматическую заправку в Симферополе на проспекте Победы 235 возле автостанции «Восточная». На Олигор каждый день четкая доза налива нефтепродуктов и правильный бензин. А с 9 вечера до 7 утра действует приятная скидка – минус 3 рубля с литра. Приезжай на Олигор заправиться правильным бензином.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
6: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет Дальний Восток. Репортаж.
1: Дальний Восток – территория активного развития и больших перспектив. В рубрике «Репортаж» мы рассказываем о людях, которые строят здесь свое будущее. Сегодня наш герой – Михаил Марков, руководитель проектов в компании «Технонео», реализующий проекты по созданию комфортной городской среды. Предприятие создано при поддержке режима свободного порта по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Михаил рассказал, чем занимается его компания и чем прекрасен Дальний Восток.
2: Родился я в городе Владивостоке в 1985 году. По образованию инженер, закончил МГУ имени Невельского, раньше он назывался ТОМУ. В 2020 году я пришел в группу компании «Технонео». Данная компания занимается комплексом работ по благоустройству территорий жилых комплексов, общественных пространств, парков. Также у нас больше года назад открылась еще одна наша компания, это архитектурное бюро номер 88. Эта компания создает идеи по благоустройству, то есть от идеи до проектной документации, а компания «Технонео» уже выполняет работы по благоустройству. Владивосток и Приморский край, конечно, нравится. Очень нравится его разнообразная природа. Очень интересный рельеф города, в частности, город Владивосток. И мы мечтаем его сделать более уютным, прекрасным. Хотим, чтобы в этом городе было больше разных, различных, интересных локаций и точек притяжения.
1: Дальний Восток становится точкой притяжения для молодых профессионалов. Узнать больше о возможностях обучения и трудоустройства можно на портале дальневосток2030.рф.
0: Реклама.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 6 мая 2026 года.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
7: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23:05. Категория 16+.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Альфа-банк удвоит ваш перспектив. перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.
13: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору я рад.

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался ответ.

старуха махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: упал, он как я оторвался от ответа.
1: Дорожное радио.
2: Дорожное радио.
1: Вместе в пути.

миром. Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас, если у вас друга нет, друга нет.

то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать. Нет.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
2: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23.05. Категория 16+.
3: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске поговорим о грозе. С вами Владимир Лебедев. Поехали. «Люблю грозу в начале мая». Это стихи. С прозой не все так замечательно. Для водителя весенняя гроза – довольно опасная вещь. Это не только гром и молния, но и мощный поток воды, который способен заставить растеряться не только новичка. Впрочем, есть достаточно простые правила, позволяющие эффективно избегать аварийных ситуаций в этом случае. Во-первых, необходимо аккуратно снизить скорость. Все-таки и сцепление с дорогой значительно меньше, и видимость резко ухудшается. В самых экстремальных случаях, когда дворники не справляются и дальше капота вообще ничего не видно, лучше остановиться и обозначить свое присутствие на дороге аварийкой. То, что при грозе стекла могут запотеть, понимает даже новичок. Рецепты борьбы с этим явлением известны. Либо приоткрыть окна, либо включить кондиционер или печку. Поаккуратнее с лужами. На полном ходу машина попросту плывет над дорогой. Это значит, никаких резких движений, поворотов, перегазовок и так далее. Самое опасное здесь – влететь в лужу колесами только с одной стороны. Эффект заноса неизбежен. Гроза, конечно, явление опасное, в том числе и наличие молний. Но тут все просто. Если уж так боитесь электричества, остановитесь в безопасном месте подальше от деревьев, водоемов и других машин. Задрайте все окна и выключите аппаратуру. Все. Можете наслаждаться стихией. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

хоть ненадолго. Боль моя, ты покинь меня.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 73 рублей впервые с февраля 2023 года. При этом Центробанк установил официальный курс американской валюты на 19 мая на уровне 72 рубля 35 копеек. Добавлю, как уточняет российская газета, после того, как в 2024 году торги долларом на московской бирже были приостановлены, главным биржевым ориентиром для российской валюты, по сути, стал курс юаня.
0: Мир.
1: Вспышки инфекционных заболеваний в мире становятся все более частыми и наносят все больший ущерб. Это следует из совместного отчета Всемирной организации здравоохранения и Всемирного банка. В документе отмечается, что десятилетие инвестиций не успевает за ростом риска пандемии. Добавлю, в понедельник организация здравоохранения признала вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго чрезвычайной ситуацией международного значения. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не планирует уходить в отставку. Как пишет Рейтерс, он отметил, что сосредоточен на работе и выполнении своих обязанностей. Ранее издание Daily Mail со ссылкой на источники в британском правительстве писало, что Стармер решил уйти в отставку из-за сложившейся политической обстановки. 7 мая лейбористская партия, которую возглавляет Стармер, проиграла муниципальные выборы. После этого в отставку ушли несколько членов британского правительства.
0: Россия.
1: В городских парках предлагают устанавливать бесплатные питьевые фонтанчики. Как пишет ТАСС, с такой инициативой в Минстрой обратилась и группа депутатов. Они отмечают, что в большинстве парков бесплатный доступ к питьевой воде либо отсутствует, либо ограничен, что в жаркую погоду создает очевидные неудобства, особенно для семей с детьми, пожилых, а также людей, которые занимаются спортом. Установку питьевых фонтанчиков предлагают предусмотреть как при благоустройстве новых парков, так и при реконструкции действующих. Сэкономить на подготовке автомобиля к лету может помочь как качественная диагностика, так и использование более доступных запчастей-аналогов вместо дорогих оригиналов. Как пишет российская газета, об этом рассказали в сети «Фитсервис». Специалисты отмечают, что к использованию аналогов нужно подходить аккуратно, следует найти сервис, который дает гарантию на запчасти, отвечает за происхождение и установку. При этом не стоит пытаться экономить на ключевых узлах.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

самому.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Ведется расследование.
3: Чем займусь я?
4: Меньше слов.
3: А что мне делать?
2: Действуйте.
4: Больше версий.
5: Как ты думаешь, что это?
4: Это «Вечерний детектив».
2: И это все о нем.
4: Абонемент на расследование.
6: Неограниченный круг подозреваемых.
3: Это очень круто.
4: Новые серии.
7: Ох, полетят клочки по заколочку.
3: Отлично.
4: В среду и четверг в 18.10.
3: Да.
4: На канале ТВ-центр.
8: Милейшее место.
4: Возрастное ограничение 16+.
9: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день, какой неведомо, в ней

водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напоминаю.

0: Авторадио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске поговорим о грозе. С вами Владимир Лебедев. Поехали. «Люблю грозу в начале мая». Это стихи. С прозой не все так замечательно. Для водителя весенняя гроза – довольно опасная вещь. Это не только гром и молния, но и мощный поток воды, который способен заставить растеряться не только новичка. Впрочем, есть достаточно простые правила, позволяющие эффективно избегать аварийных ситуаций в этом случае. Во-первых, необходимо аккуратно снизить скорость. Все-таки и сцепление с дорогой значительно меньше, и видимость резко ухудшается. В самых экстремальных случаях, когда дворники не справляются и дальше капота вообще ничего не видно, лучше остановиться и обозначить свое присутствие на дороге аварийкой. То, что при грозе стекла могут запотеть, понимает даже новичок. Рецепты борьбы с этим явлением известны. Либо приоткрыть окна, либо включить кондиционер или печку. Поаккуратнее с лужами. На полном ходу машина попросту плывет над дорогой. Это значит, никаких резких движений, поворотов, перегазовок и так далее. Самое опасное здесь – влететь в лужу колесами только с одной стороны. Эффект заноса неизбежен. Гроза, конечно, явление опасное, в том числе и наличие молний. Но тут все просто. Если уж так боитесь электричества, остановитесь в безопасном месте подальше от деревьев, водоемов и других машин. Задрайте все окна и выключите аппаратуру. Все. Можете наслаждаться стихией. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажем.

Дорожное радио. Симферополь 91